0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просувать. Хаймерс, Чемелерес.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла ради тебя, с этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп, смыв все вода.

Португал, знат три, хочу барвалась попада, я крипал, я прошу раны, начал солнце палит. Стукали я махни, пиддевай мах горячий, а на сдачу сборик прокладаю, дому шляпа. Я памятаю речи, это было с вечером печенель, чем выше знает, и звучит тихо.